Если не в Библии, то не в Библии, а я не поем сушил. Семи не поняли, либо ты не автостоял, либо. Бали я оперил, либо я сон, сон,